нормальную дорогу. И то, что вторую, ну, второй шанс дают, и спрашивает вас, даете ли вы ему второй шанс. Решить так, как он хочет.